0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Та-та, радио Санда.

0: Материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
1: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

0: сором фабрикатлары.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
0: Орзан Бейлер.
3: Паркет Плюс.
0: Кинг Ассортимент.
3: Паркет Плюс.
0: Кварц Винил, ламинат, хэм паркет.
3: Паркет Плюс.
0: Паркет Плюс. Орзан бейлер. Кинг сойлоу мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зор геурамы 100. Түгелрек 258-00-98 телефоны бойынша.
4: Тотлы юқы, тәмлі түшлер. Койдан үзлік шундық ислер. Бишікті.

0: Virtual tanışlar 2 period qabulini. Birinci fotoğa kadar, hem ondan sonra şur. Татар радиосында реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Орзан Бейлер.
6: Паркет Плюс.
5: Кинг Ассортимент.
6: Паркет Плюс.
5: Кварц Винил, ламинат, хэм паркет.
6: Паркет Плюс.
5: Паркет Плюс. Орзан Бейлер. Кинг сойлоу мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
7: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
8: Искәрі юған тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
9: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат қазан юлларында. Татар радиосы

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, даш йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Мені күруге өк ошулары шығушы кішілерге мұражағат етесім келі. Қадірлілерім, тұрышам. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Тота радиосы сізнің смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Тота радиосыны мақсус пушын тасын урнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Тота радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
4: Тота радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.